0: ответ от Маузуна.
1: Боюсь, они еще не решили, кого направить.
0: Мао Цзэдун обещал приехать. Он мне нужен. И этот еще, блядь, его, Брос Тита.
1: Брос Тита уже подтвердил, что не приедет.
0: Причина?
1: Ну, он сослался на боль в пояснице.
0: Ну, это у него чисто политическая боль. В пояснице. Тита. А не приедет Тит, и черт с ним. А вот Мао Цзэдун мне здесь нужен. Сейчас и влияние, и положение Китая очень выдвинулось как на мировой арене, так и в международном коммунистическом движении. Так что вы должны найти способ, чтобы он оказался здесь. Иначе без него мое выступление будет не настолько убедительным. А? Николай Трофимович? Вот так, Владимир Ильич, оставил хозяйство.
2: Мао Цзэдун!

0: Телеграмма из ЦК партии «Кидай» пришла? Они там вообще определились, кого будут присылать представителям до заседания?
1: Все еще нет.
0: Ну так посылай телеграмму и давай поторопись.
1: Так точно.
0: Итог телеграммы самый вежливый. Уговаривай их. Главное, чтобы товарищ Мао Цзэдун прилетел. А я пошлю спецборд в Пекин. Пускай их встречают.
1: Так точно.

0: просто решаем. Там, ну, взять хотя бы длинноволновое вещание, там, или базу подводных лодок. Ну, неважно, кому это принадлежит. Там, вам, нам. Нам главное, чтобы начать поскорее строительство. И тогда будет польза. И вам, и нам.
1: 我就问你一句话， 什么叫共同舰队？
0: Ну, совместно. Ну, значит, совместно обсуждаем, совместно проводим исследования.
2: 商量.
1: 什么叫共同商量? 共同研究啊? 你们不就是想把我们的沿海地区都拿去吗? 有本事拿去好了。
3: Рассердился, товарищ Малый.
0: Да нет у нас таких намерений, товарищ Малый задумал. Вы если правильно поняли. Я просто хочу объяснить, как нам нарастить нашу военную мощь в Тихом океане.
1: Не пусть это из. Не мименьше, а галлехо-дзен-дзюйма.
0: Знаете, если вы нам настолько не доверяете, то нечего тут ни обсуждать, ни поделать.
1: 何老小副同志，毛主席刚刚讲的是关系到我们国家主权的问题。不允许在中国的土地上驻有一兵一卒，这是我们党一贯的鲜明立场啊！啊，товарищ
0: Мао Цзэдун, я, конечно, понимаю ваш принцип национализма. Но подумайте, может, мы могли бы достичь такого соглашения, чтобы наши подводные лодки могли бы сделать хоть в вашем порту, ну, хоть маленькую остановочку, ну, там, на да, заправку, там, да, на ремонт.
4: 精彩剧情，云南卫视炫美剧场，明晚继续。